расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: тебе понравится.
1: Стой. Лока.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-0280 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость.
3: Приглашаем Вита Свет, маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш Instagram Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупать и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Алиса.
1: Доброе утро, друзья! Ну что же, четверг на календаре, 20 августа. Ну, скажу сегодня по секрету, погода решила нас чуть-чуть порадоваться. Ну, воздух прогреется до 22 градусов, так что встречаем последние летние деньки вместе. Ну, у микрофона Анна Белявцева. Сегодня поговорим о праздниках и событиях этого дня, самых свежих новостях и даже заглянем на галактики планет за прогнозом для всех знаков зодиака.

Всем большой привет! Ну что, говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Сегодня отмечается день рождения Чебурашки. Ну вот, 20 августа 1966 года в воображении писателя Эдуарда Успенского родился забавный персонаж Чебурашка. Ну вот, в том же году была опубликована и первая книга о нем — «Крокодил Гена и его друзья». Ну вот, 3 года спустя на советские экраны вышел первый мультфильм по мотивам книги. Ну, Чебурашка быстро, конечно, обрел популярность не только в СССР, но и далеко за его пределами. Всем было очень интересно, вот как появился этот необычный герой. Ну вот, прототипом ушастого симпатяги стала одна из дочерей писателя. В детстве она носила большую шубу и очень часто неуклюже в ней чебурахалась. И вот этот образ и натолкнул писателя на мысль с необычным созданием. Ну, в 2023 году появился на киноэкранах он как герой полнометражного фильма. Ну, сейчас, конечно, многим известен этот персонаж и то, как он любит свое любимое лакомство — апельсины.

Лидер ФМ на связи. Ну что же, 20 августа считается днем рождения букваря. Именно в этот день, в 1634 году, на Московском печатном дворе было выпущено первое в России пособие для обучения грамоте. Ну, букварь, конечно же, быстро стал востребованным. Вот на протяжении веков его содержание менялось и совершенствовалось. У советских первоклассников обучение по букварю шло первые 3 месяца, после чего школьники переходили к учебникам. Ну вот в честь этого события, конечно, отмечали праздник прощания с букварем. Ну и недавно стало известно, что в некоторых странах на смену учебников для первоклассников азбука придут буквари. Ну и, конечно же, они войдут в программу обучения для младших школьников наряду с другими учебными материалами.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
4: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
5: Для здоровья, вкуса, силы — лук, севок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай!
6: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
1: улица Крупской 80.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: последний раз.
1: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
2: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. Зов. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Доброе утро! Ну что же, вот он, наш гороскоп. Овны, потратьте несколько часов на самоанализ и сможете понять себя лучше. Тельцы, пришло время внести разнообразие в повседневную жизнь. Попробуйте что-то новенькое. Близнецы, ваша игривость привлечет внимание окружающих. Не стесняйтесь сиять. Раки, пора взяться за то, что вы давно откладывали. Львы, займитесь саморазвитием. Это принесет ощущение удовлетворения. А вот у дев сегодня ожидается легкость в общении, которая поможет сгладить всевозможные конфликты. Весы, не пренебрегайте советами близких, это может их ранить. Скорпионы, обратите внимание на свою интуицию, она подскажет правильный путь. Стрельцы, ваши идеи вызывают интерес у окружающих, смело делитесь ими. Козероги, невероятно удачный день для общения и новых знакомств, не упустите шанс. Водолеи, творческий подход к решению проблем поможет вам прийти к успеху. Рыбы, проявите заботу о друзьях, это укрепит ваши отношения.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Но с погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 22 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Доброе утро, трудяги! Ну что, Всемирный день лени отмечается сегодня. Ну, забавный праздник призывает отдохнуть от суеты и немножечко расслабиться. Напоминает о полезной привычке ненадолго отключаться от работы, чтобы восстановить силы и энергию. Ну, хотя лень часто воспринимается негативно, этот праздник предлагает взглянуть на нее как на возможность перезагрузиться и избежать выгорания. Ну, этот день, конечно, своеобразный протест против чрезмерной занятости и постоянной продуктивности. Поэтому сегодня важно находить баланс между работой и отдыхом, чтобы поддерживать психическое и физическое здоровье в норме.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Доброе утро, город! Ну что же, новый день уже наступил, 20 августа у нас на календаре. Новинка от Arctic Asti прозвучит в этом часе. Music Sounds прозвучит также в этом часе. Горячая новинка Whisper. Ну а прямо по курсу свежие новости с прогнозом погоды, а чуть позже обсудим смешные истории со всего мира.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лида готовится ко Дню города. Праздничные мероприятия пройдут 29 августа. Торжественная церемония открытия начнется в 12 часов на площади по улице Советской. На протяжении дня жителей и гостей Лиды ждет насыщенная программа. В полночь замок пригласит на дискотеку. С 17 по 21 августа в Гродненской области проходит профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Ее цель – защита населения от киберпреступлений, обучение методам противостояния цифровым угрозам и распознавание уловок интернет-мошенников. Чтобы не стать жертвой аферистов, жителям региона рекомендуют сохранять предельную бдительность, говорит оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности отдела внутренних дел Лидского райисполкома Даниил Войтович.
3: Чтобы избежать совершения в отношении себя мошеннических действий, не сообщайте никому коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Используйте сложные и разные пароли для разных сайтов. Не переходите по подозрительным ссылкам из незнакомых сообщений.
2: В Национальной библиотеке открылась выставка «Лучшие книги Беларуси». Там в том числе представлены издания, которые победили в конкурсе «Искусство книги». Гран-при получил проект «Время выбрало» от издательского дома «Звезда». Книгу отметили дипломом Франциско Скорины и памятным знаком «Большой золотой фолиант». Увидеть экспозицию можно до 14 сентября. Открывшаяся в китайской столице полностью роботизированная кофейня уже в первый день установила мировой рекорд по скорости выдачи напитков. Робот-бариста подал 202 чашки кофе всего за один час. За первые сутки он приготовил более 2100 чашек кофе. Основанная на искусственном интеллекте автономная кофейня будет работать круглосуточно с помощью одного робота и без участия человека.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите и уже завтра вы за рулем своей мечты. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро! Ну что же, до чего дошел прогресс, хочется мне сказать. Вот энтузиасты придумали необычный аксессуар для собак. Ошейник со встроенным мини-проектором, который выводит на землю имя и фотографию питомца. Ну, прохожие и другие собаководы от новинки, конечно же, в полном восторге. Ну, гаджет проецирует на асфальт не просто свет, а полноценное изображение. Кличку, фото или любую другую информацию. Ну, разработчики уверяют, что ошейник делает прогулки безопаснее и увлекательнее. Ну, особенно, конечно, в темное время суток. Вместо ответов на вопросы прохожих собака сама рассказывает о себе. Ну, практическая польза, конечно, тоже есть. На проекцию можно вывести контактный телефон номера хозяина. Но это, конечно же, поможет идентифицировать питомца в случае потери. Ну, светоотражающий ошейник просто делает собаку заметной, ну, особенно вечером. Ну, останется ли эта новинка просто забавной концепцией или появится в продаже, конечно, пока неизвестно. Но одно ясно. Прогулки с таким аксессуаром точно станут ярче.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Всем салют! Ну что, инструкция по выживанию в офисе появилась в социальных сетях. Ну, друзья, у меня для вас огненный лайфхак, если вы не хотите ходить на работу. Ну, схема. Значит, находите любимого человека, идете в ЗАГС, получаете 8 оплачиваемых выходных, через неделю разводитесь и через день снова женитесь. Еще 8 дней к вам в копилочку добавляется. Итак, 4 раза за 37 дней. Итого 32 дня законного отпуска. Ну, именно так и поступил мужчина из Японии. Начальник, конечно, оказался хитрее, он ему отказал. Ну, тогда наш герой взял не выходные, а юридический справочник и пошел в суд. И, знаете, он выиграл. Фирму оштрафовали на $567 000. Ну, конечно, теперь этот парень сидит дома, пьет чай, наверное, планирует пятую свадьбу. Ну, а его коллеги уже в очереди в ЗАГС точно стоят. Ну, представляете, какая сейчас там текучка кадров. Ну, им уже, наверное, ленту для печати оптом придется закупать. Ну, запомните, если начальник не дает отпуск, женитесь. Если начальник не дает премию, разводитесь. Ну и повторяйте это, пока не купите свой собственный завод. Ну, конечно же, я шучу, делать так точно не стоит, но как минимум потому, что закончатся чистые страницы в паспорте от постоянных штампов. Но додуматься до такого, конечно, еще точно нужно.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп, извини,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата. Альтернатива прохождения срочной службы. Возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька, с выгодой для пенсионеров.
7: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Мозгдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Доброе утро, друзья. Ну что, поговорим о насущных проблемах. Ну вот, приехав в отель в Испанию, Аня увидела, что все лежаки возле бассейна были заняты. Ну, женщина, конечно, пока что не придала этому значения, ведь была середина дня. Ну и, конечно, подобная загруженность показалась ей логично. Ну вот, правда раскрылась на следующий день, когда жительница Великобритании увидела, что другие туристы толпятся у бассейна уже в 6:30 утра. Ну, открывается он в 9, так. Как только бассейн начинал работать, люди бросались вперед и устраивали битвы за каждый лежак. Ну, девушка сравнила их, конечно, с муравьями. Многие даже не начинали загорать, они просто занимали лежаки брошенными на них полотенцами и дальше с спокойной душой шли завтракать и даже не возвращались, отмечает девушка. Ну, когда же, у Ани не хватило наглости и напористости, чтобы так себя вести. Ну, пришлось, конечно, женщине и ее мужу весь отпуск ютиться около бассейна. Ну, женщина теперь не уверена, что впредь остановит свой выбор на популярных испанских курортах.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.
3: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник, где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9.01 на студийных, время точное. Ну что, группа «Добро» порадует нас добрыми вечерним треком.
4: Вечерами летними, поздними.
3: Сомбр. Неотступающая новинка «Годзилла» также прозвучит в этом часе.
5: Грозила,
3: ну а совсем скоро состоится розыгрыш подарков.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Найти работу, приобрести новую профессию или открыть свое дело могут помочь в отделе содействия занятости Управления по труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома. Он расположен по адресу улица Советская, 31. Специалисты отдела проконсультируют и окажут помощь в трудоустройстве. Кстати, сегодня в экономике Лидского района занято более 53 тысяч человек. В регионе функционирует постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения, которая оказывает гражданам, незанятым в экономике, консультативную, методическую и правовую помощь по вопросам трудоустройства. Отдел нестационарного обслуживания населения Лидского районного центра культуры и народного творчества провел серию выездных концертов. Праздничное настроение подарили жителям сразу трех деревень – Широкое, Шейбаки и Яськовцы. Уличные площадки превратились в настоящие импровизированные сцены. Артисты исполнили любимые публикой песни. Автоклуб продолжит дарить культуру каждому уголку нашего района. В Костюковичах идет подготовка ко Дню белорусской письменности. Форум станет 33-м в истории страны. Основными темами праздника будут год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, пятилетка качества и юбилеи классиков белорусской литературы. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. На дне Онежского озера найдены древние наскальные рисунки. Их возраст может достигать 7 тысяч лет. Среди обнаруженных на дне изображений рисунок лебедя, повторяющий мотивы, уже известные на суше в районе мыса Кладовец-Нос. Ученые относят онежские петроглифы к периоду 4-3 тысячелетий до нашей эры.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
0: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Доброе-доброе утро всем. Ну что же, 9 часов 16 минут. Начинаем нашу первую игру. Будем слушать какой-то коротенький фрагмент. Моя соведущая будет о ком-то или о чем-то вам рассказывать. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что, подарок сегодня — это сертификат на 2 занятия английским языком или по подготовке к школе от студии Kiwi по адресу город Лида, улица Кирова, 3. Ну что, предлагаю слушать фрагментик.
2: Оно везет. Это машина. Ее вызывают, когда куда-то опаздывают. Она черного-серого. Это легковая машина. И там слушают радио.
1: Пишите, что же это. 9703.

0: подарки.
1: Ну что же, подводим итоги нашего первого состязания. Предлагаю еще раз переслушать фрагмент, но с ответом.
2: Оно везет. Это машина. Ее вызывают, когда куда-то опаздывают. Она черного-серого. Это легковая машина. И там слушают радио. Это такси.
1: Все верно, это такси. Ну что ж, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 8713. Я вас поздравляю. Напоминаю, что сегодня вы выиграли сертификат на 2 занятия английским языком или по подготовке к школе от студии Kiwi по адресу город Лида, улица Кирова, 3. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм Kiwi English Studio. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Просыпаемся, друзья. Ну что, градусники за окном уже замерли в ожидании. Ну а я готова рассказать, что же нас ждет сегодня на улицах города. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Аня Пелевцева у микрофона. Начинаем новый музыкальный час. Ну что же, «Силуэт» прозвучит в этом часе от звездной пары. Также в этом часе покажу тебе хит, который станет идеальным фоном твоего отпуска. Можно поваляться на пляже или поваляться возле бассейна на даче. Я вообще за любой вариант, главное, чтобы вам нравилось. Звонки также в этом часе. Желаю вам продуктивного четверга, все получится.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 22 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Сборная команда молодых специалистов сферы культуры Лидского района приняла участие в 6-м областном фестивале творческих молодежных лабораторий «Проект Мастатство», который проходил на протяжении 2 дней на Августовском канале под Гродно. Он объединил около 250 работников культуры со всей Гродненской области, включая молодых специалистов. Участники защищали творческие презентации, участвовали в дебатах об искусственном интеллекте, сражались в зрелищных спортивных состязаниях и не только. Команда «Микс» Лидского района выступила достойно и стала лучшей в области. Оршанский мясоконсервный комбинат будет выпускать корма для животных в пауч-пакетах. Предприятие модернизирует мощности и осваивает выпуск новой продукции. Уже запущен новый цех по производству мясных консервов. Планируется построить еще один – по выпуску кормов для домашних животных. В Швейцарии в результате таяния ледника найдены тела пропавших в 1992 году бельгийских альпинистов. Об этом сообщает ТАСС. Согласно результатам анализа ДНК, опубликованным полицией кантона Вале 19 августа, тела двух мужчин, которых обнаружили в конце июля из-за таяния ледника Трифт, принадлежат бельгийским альпинистам. В 1992 году двое мужчин в возрасте 39 лет и 41 года попытались взойти на вершину Вайсмис высотой 4017 метров, но попали в непогоду и исчезли. Поисковые группы смогли обнаружить только снаряжение альпинистов, а их тела оставались лежать в толще ледников.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
5: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: МЧС предупреждают: дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Ларису Александровскую называли белорусской примадонной и всегда с восторгом встречали зрители на родине и за рубежом. Эту женщину описывали как сочетание огромного таланта и невиданной красоты. Лариса Александровская оставалась символом белорусской культуры, визитной карточкой Беларуси. И вполне закономерно, что она в нашей республике стала первой женщиной, удостоенной звания народной артистки БССР, а после народной артистки СССР. Белорусская оперная певица обладает уникальными вокальными данными, ее называли белорусским соловьем. Ее имя носит детская музыкальная школа искусств №1 в городе Минске. Здесь же, в Минске, и родилась сама Александровская. С детства увлекалась музыкой, народными песнями, выступала в самодеятельности. Спасаясь от войны, ее семья в 1914 году переезжает в Петербург. Там она впервые знакомится с творчеством профессиональных оперных певцов. А на одном из гимназических вечеров ее выступление отметила солистка Мринск оперы и предложила начать занятия пением. Но из-за развода родителей Ларисе пришлось оставить занятия и вернуться в Минск. В качестве певицы Лариса Александровская выступала в полупрофессиональном театре при политотделе Западного фронта. А в 1924 году поступила в Минский музыкальный техникум. Выпускной работой певицы была партия Маргариты из оперы «Фауст», которую она исполнила на белорусском языке. В 1940 году она получила звание народной артистки СССР. Во время Великой Отечественной войны выступала с концертами в госпиталях, партизанских отрядах и на фронте. После войны активно занималась общественной деятельностью.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер ФМ. Слушай то, что нравится.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80. Или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
3: В магазинах на Сенне саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
4: На Сенне скорее иди и клубнику голубику в саду посади.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
7: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
8: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

А я напоминаю, на Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето». 20 выбранных конкурсанток уже ждут твой голос. Переходи в аккаунт Instagram Лидер ФМ, подписывайся и выбирай свою «Мисс Лето».

По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме состоялось совещание, посвященное подготовке ко Дню города. В зале собрались представители областной и местной власти, организаторы мероприятия, а также руководители ведущих предприятий, учреждений и ведомств района. В ходе встречи были детально рассмотрены ключевые аспекты предстоящего события. Участники заслушали доклады, утвердили основные моменты праздничной программы, провели обсуждение остающихся открытыми вопросов. В отношении жителя Слонима возбуждено уголовное дело за хулиганство. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома, рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В начале августа в Слониме к 24-летнему местному жителю пришли в гости знакомые. Застолье сопровождалось алкогольными напитками. В ходе бурного обсуждения одной из тем между хозяином и гостем завязался словесный конфликт. Сказанное собеседникам не понравилось владельцу квартиры. Обидевшись, он вышел на балкон подышать воздухом, взяв с собой табачные изделия и кружку со спиртным. Однако ссора продолжилась, и там в порыве ярости мужчина швырнул кружку, которая вылетела из окна многоэтажки и приземлилась прямо на лобовое стекло припаркованного во дворе дома без нарушений ПДД новенького паркетника. Стекло, как и керамическое изделие, разбилось. Утром владелец автомобиля обнаружил повреждение и обратился в милицию. Сыщики уголовного розыска Слонимского РУВД оперативно установили личность нарушителя. Подозреваемый раскаялся в содеянном и уже возместил причиненный ущерб, ради чего ему пришлось оформить кредит в банке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На этом не все. Еще больше информации найдете на наших страничках с созданием в Телеграм и Инстаграм.
4: Танкисты отрабатывают стрельбы в Гродненском гарнизоне. За учением наблюдал глава оборонного ведомства. Маневры принял Гожский полигон. Здесь экипажи 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады поражали цели штатным артиллерийским выстрелом из башенных орудий. Министр обороны дал положительную оценку работе подразделения. Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA 1000 в американском Цинциннати. В матче 4-го раунда первая ракетка мира встречалась с чешкой Сарой Бейлик, занимающей 35-ю позицию, и проиграла в двух партиях 6-7-4-6. Игра продолжалась почти 2 часа.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
1: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самостоятельности. Реализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Звезда «Форсажа» Вин Дизель сообщил, когда начнутся съемки 11-й и заключительной части франшизы. По словам Дизеля, камеры на площадке фильма «Форсаж навсегда» (Fast Forever) заработают в декабре этого года. Режиссером выступит Луи Летерье. Постановщик недавно заявил, что ему до сих пор не предложили ознакомиться со сценарием. Суммарные сборы франшизы составляют 7 миллиардов 700 миллионов долларов. «Форсаж навсегда» выйдет в зарубежный прокат 17 марта 2020. 2008 года.
0: Все кино.
1: Гонорар Тома Холланда за блокбастер «Человек-паук. Новый день» может составить 100 миллионов долларов. По данным инсайдеров, за съемки Холланду заплатили 20 миллионов, а бонусы актера не ограничены и будут зависеть от мировых сборов ленты. Фильм уже заработал в прокате более 2 миллиардов долларов. В новой части Питер Паркер соблюдает анонимность, однако все меняется с появлением могущественного противника. Компанию Холланду на экране составили Зендея, Сэдди Синг, Марк Руффало, Джон Бернтал и другие. Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон.
0: Все кино.
1: Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сообщил о начале съемочного процесса научно-фантастического сериала «Через тернии к звездам». Проект основан на романе «Поселок» писателя Кира Булычева. Действие сюжета разворачивается в 23 веке. Земля густо перенаселена. Исследовательский корабль «Магеллан» ищет пригодную для проживания планету. В первом сезоне запланировано 6 серий. Точная дата релиза будет объявлена позднее.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
7: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
8: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупные суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
9: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
10: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
9: МЧС благодарит заботливых родителей, и помните, помощь рядом.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 5 до 7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 22 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем большой привет! Ну что же, я Аня Белявцева, показываю вам, как будут звучать новые музыкальные 60 минут. Ну, группа «Пицца» прозвучит в этом часе. Take me back! Леди Гага также появится с нами в этом часе. Совсем скоро состоится розыгрыш подарков. Не пропустите. Ты слушай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в ходе реконструкции участка объездной дороги будет оборудован первый в городе подземный пешеходный переход. Он будет находиться в районе гипермаркета. По словам ведущего инженера технического надзора РУП «Гродно-Автодор» Олега Конона, пользоваться им смогут и люди с ограниченными возможностями. Кроме этого, на участке объездной, где сейчас идет реконструкция, появятся 5 регулируемых пешеходных переходов. Завершить работы на данном объекте дорожники должны в октябре следующего года. Обновлено будет почти 4 километра. Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 22 и 23 августа улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа. С 20 августа начинает работу горячая линия, посвященная подготовке к новому учебному году. Родители, педагоги и учащиеся могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам, связанным с организацией учебного процесса. Специалисты предоставят оперативные ответы. Горячая линия будет работать с 20 августа по 5 сентября. Прием звонков ведется в будние дни с 9 до 18 часов, с часовым перерывом на обед с 13 до 14. Задать вопросы можно по телефону +3 375 17 222 43 12. Лагерь для размещения примерно 1000 военнослужащих государств-союзников по НАТО будет построен Литвой на полигоне Руднинкай. Об этом сообщила Минобороны Республики. Как отмечается, стоимость работ на этом этапе составит примерно 40 миллионов евро. Их планируется завершить в первой половине 2028 года. К этому времени на полигоне появятся жилые постройки и инженерные сооружения.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: провести время. Ждем вас, Лида, улица Кирова, 8. Ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, привет! Ну что, продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну что же, задаю вам вопрос, после отвечаете правда или ложь, и вот на номер 9703 отправляете мне свой ответ. Ну что же, вопрос, правда или ложь, что скотч был изобретен для заклеивания автомобильных фар? Пишите 9703.

0: Подводим итоги. Ну что же, напомню вопрос. Правда или ложь, что скотч был изобретен для заклеивания автомобильных фар? И это ложь. Ну что ж, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 2904. Я вас поздравляю. Ну что, напоминаю, что вам достается вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
1: Наша музыка.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисте 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
4: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Билгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 21 градуса.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13.00, время точное. Ну что же, Алекс Уоррен прозвучит в этом музыкальном часе. Воздушная новинка, самолеты также появятся. Яркий, звонкий в этом часе. Прямо по курсу новости с погодой.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 4 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 4 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства, 13 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 12 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
3: Хоккейный клуб «Лида» в напряженном противостоянии не смог переиграть гродненский «Неман». Очередной матч Кубка Солея состоялся накануне на арене Ледового дворца. Основное и дополнительное время победителя не выявило и завершилось в ничью 1-1. А в серии буллитов успех был на стороне гостей 1-2. Попытка провести наркотики через границу пресечена в пункте пропуска «Брест». Об этом сообщает Госпогранкомитет. Бумажный сверток с веществом коричневого цвета нашли рядом с кабиной паспортного контроля. В обнаружении помог пограничный наряд со служебной собакой. Экспертиза подтвердила, в свертке находился гашиш. Как выяснилось, гражданин России, ехавший в микроавтобусе, подошел к водителю и сбросил наркотик под колеса машины. Иностранец задержан, возбуждены уголовные дела. Более 10 тысяч колумбийских потребителей в районах, пострадавших от землетрясения, остаются без газоснабжения. Восстановительные работы продолжаются. В некоторых районах подключение возобновляется, но при разборе завалов инфраструктура снова выходит из строя. Землетрясение произошло 10 августа в департаменте Чока на западе страны. Известно о 319 погибших. 260 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай!
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM. Бай.
8: Just when you think you finally let go.

0: FM. Дарим подарки.
1: Продолжаем наше состязание. Ну что ж, сегодня мы разыграем сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Ну что ж, задаю вам вопрос, предлагаю три варианта ответа. Ваша задача выбрать верный и на номер 9703 отправить его мне. Ну что ж, в каком году был изобретен первый автомобиль с бензиновым двигателем? 1886 год, 1896 год, 1901. Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что же, пришло время подводить итоги. У участников сегодня был отрыв между собой в 2 секунды между ответами. Ну что, напомню вопрос. В каком году был изобретен первый автомобиль с бензиновым двигателем? 1886 год, 1896 год и 1901. И правильный ответ — 1886 год. Ну что, сегодня у нас есть абсолютный победитель. Радиослушатель последней цифры номера 1538. Вы были быстрее всех сегодня. Ну что же, вам достается сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж.
2: Новый хит представляет СТО Лидрем Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрем Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрем Сервис – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.
4: Cover my tracks, I can't bear.

0: партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд
2: и единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010. Или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
7: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
8: Улица Крупской, 80.
9: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
10: Достоверно, оперативно,
11: качественно, с любовью,
10: с Лидской газетой.
11: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
12: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода, пока что без осадков. Ветер западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха уже прогрелась до 17 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют! Ну что же, руки вверх появятся в этом музыкальном часе.
4: Правда ли, что без любви бы звезды с неба?
3: Минелли. Новинка от группы «Серебро». Это «Мало огня», а я желаю вам только лучших событий и самых ярких дней.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Яркие клумбы, оригинальные цветочные композиции, новые благоустроенные локации. В последнее время жители и гости Лиды все чаще отмечают, что город заметно преобразился. Радует глаз цветочное оформление городских улиц. В этом году в Лиде клумб стало больше. Они появились не только в центре, но и в других районах города. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. За сутки подразделениями МЧС области было совершено 57 выездов, из них 2 на пожары. В Лидском районе горела хозяйственная постройка, в Гродно – легковой автомобиль. Люди не пострадали. Спасатели напоминают, чтобы не попасть в списки погорельцев, соблюдайте правила безопасности. Будьте предельно осторожны в обращении с огнем. Содержите в исправности печное отопление и не перегружайте электросеть. В случае пожара вызывайте спасателей по телефонам 101 или 112. В Минске начался белорусско-мьянманский бизнес-форум. Обе стороны видят потенциал в развитии партнерства по линии промышленной кооперации, логистики и текстильного производства. Ключевым направлением интереса гостей выступает машиностроительный комплекс Беларуси. В фокусе производители тракторной и сельскохозяйственной техники, а также поставщики фармацевтических товаров и продовольствия. Американская администрация начинает беспрецедентную экономическую войну и изоляцию Ирана. Такое заявление президента США Дональда Трампа приводит ТАСС. Американский президент написал в соцсети, что никто не предоставлял Исламской Республике Иран больше возможностей для заключения соглашения, чем он. По словам Трампа, это будет экономическая война и изоляция в беспрецедентных масштабах.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 21-22 градуса тепла.

0: Пицца из печи «Арт-пицца» – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
1: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
0: улица Крупской 80.
2: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
3: Такая разная, такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Привет-привет, друзья! Ну что же, стартует наш любимый дневной сеанс. Ну, друзья, сегодня разыграем вкусный подарок. Сегодня это будет пицца от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Кочина, 29. Ну что же, включаю вам фрагментик из какого-то фильма. Вы быстренько понимаете название и на номер 9703 отправляете его мне. Ну что же, слушаем.
2: Ты же все-таки не козу получаешь, а жену. И какую? Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
1: Пишите название 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Ну что же, пришло время подвести итоги. Разные варианты я получила. Давайте еще раз переслушаем отрывочек.
1: Ты все-таки не козу получаешь, а жену. И какую? Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
0: Это действительно фильм «Кавказская пленница». Ну что же, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последняя цифра номера 5971. Я вас поздравляю. Ну что же, сегодня вы выиграли вкуснейшую пиццу от пиццерии «Арт Пицца», которая открылась в торговом центре «Лида Парк», улица Кочина, 29. Поздравляю и приятного аппетита!
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM. I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
7: Достоверно, оперативно,
6: качественно, с любовью.
7: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер.фм.бай.
8: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 15, днем плюс 21, плюс 22.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Привет, друзья! Ну что, осень у нас уже не за горами. Сентябрь прозвучит в этом часе. Крестики-нолики также появятся от Никиты Белько. Крестики-нолики. Музыкальный час подхватит группа «Винтаж» с летней новинкой «Манго». Прямо по курсу последний на сегодняшний день розыгрыш, но совсем скоро Анастасия Корнилова расскажет самые последние новости.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Личине прошел очередной день сельсовета. Его принимал Дубровинский сельский совет. Формат, уже зарекомендовавший себя как действенный инструмент

0: обратной связи, вновь подтвердил свою эффективность. Главная цель не просто выслушать, а комплексно разобраться в насущных проблемах местных жителей и найти их решение. Подробности читайте на нашем сайте leda-news.by. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье 23 августа матч 21-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать лидера первенства «Ниву». Начало игры в 17 часов, вход свободный. Напомним, «Лида» в турнирной таблице занимает 4-е место. Президент подписал указ номер 277 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Цель – улучшить торговое обслуживание на селе, сделать его качественнее и создать дополнительные возможности для развития торговли, общественного питания и бытовых услуг. Для этого на местном уровне формируется свод норм, регулирующих эти сферы. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже COMEX превысила 4550 долларов за тройскую унцию, что произошло впервые со 2 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Стоимость золота росла почти на 3%. В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в сентябре поднялась на 2,78%, почти до 66 долларов за тройскую унцию.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 21-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс!
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
6: Слицкой газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки. Дарим подарки.
1: Ну что же, продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Что же, задаю вопрос, а вы на номер 9703 отправляете мне ответ, пишите текстом. Ну что же, в какой стране был изобретен первый в мире компас? Китай, Индия, Греция. Пишите 9703.

0: подарки.
1: Ну что же, подводим итоги. Напомню вопрос. В какой стране был изобретен первый в мире компас? Китай, Индия, Греция. И магнитный компас изобрели в Китае около 3 века до нашей эры. Ну что ж, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 3385. И я вас поздравляю. Ну что, напоминаю, что вам сегодня достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет».
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, две смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-0280 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Апранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Ну а я желаю вам отличного вечера. С вами была Анна Белявцева.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде продолжается реконструкция объездной дороги. Стоимость объекта – 42 миллиона рублей. Финансирование идет из республиканского бюджета и рассчитано на 2 года. Завершатся работы в октябре 2027-го. Часть выделенных средств пойдет на замену коммуникаций, остальные – на дорогу. Она будет двухполосной в каждом направлении с разделительной полосой и освещением. Вдоль с одной стороны обустроят велосипедную и пешеходную дорожки, а с другой – напротив жилой застройки – пешеходную. Будут оборудованы и пешеходные переходы. Летние каникулы подходят к концу, и школьникам нужен плавный переход от отдыха к учебной деятельности. С этой целью психологам отдела общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии был организован летний нейроинтенсив для учащихся, посещающих воспитательно-оздоровительные лагеря. Мероприятия стали частью проекта «Лида – здоровый город», а также областной акции «Лето на здоровье». За первое полугодие 2026-го белорусские банки выдали больше кредитов на отечественные.

0: качественные товары, чем за весь 2025. В январе-июне белорусы получили в банках 1 миллиард рублей кредитов. Для сравнения, за весь 2025 на эти цели было выдано 965 миллионов рублей. По данным регулятора, в первом полугодии 2026-го доля таких кредитов в общем объеме потребительского кредитования составила почти 15%, при прогнозе на год не менее 12%. Популярность таких кредитных продуктов постоянно растет. В бразильском штате Парана столкнулись микроавтобус и грузовик. Это стало причиной гибели 23 человек. Еще пятеро серьезно пострадали. Среди жертв 13 женщин и двое детей. Дорожная авария стала самой смертоносной в стране за последние 5 лет. Микроавтобус принадлежал одной из клиник и перевозил врачей и пациентов с родителями. Причины ДТП выясняются.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер южный ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 21-22 градуса тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.
2: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
4: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
5: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
4: Узнай больше о безопасности на 112.by.
5: Проведи время с пользой!
1: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: песни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Звезда «Форсажа» Вин Дизель сообщил, когда начнутся съемки 11-й и заключительной части франшизы. По словам Дизеля, камеры на площадке фильма «Форсаж навсегда» (Fast Forever) заработают в декабре этого года. Режиссером выступит Луи Летерье. Постановщик недавно заявил, что ему до сих пор не предложили ознакомиться со сценарием. Суммарные сборы франшизы составляют 7 миллиардов 700 миллионов долларов. «Форсаж навсегда» выйдет в зарубежный прокат 17 марта 2020. 28-го года.
0: Все кино.
1: Гонорар Тома Холланда за блокбастер «Человек-паук. Новый день» может составить 100 миллионов долларов. По данным инсайдеров, за съемки Холланду заплатили 20 миллионов, а бонусы актера не ограничены и будут зависеть от мировых сборов ленты. Фильм уже заработал в прокате более 2 миллиардов долларов. В новой части Питер Паркер соблюдает анонимность, однако все меняется с появлением могущественного противника. Компанию Холланду на экране составили Зендея, Сэдди Синг, Марк Руффало, Джон Бернтал и другие. Режиссером выступил Дастин Дэниел Креттон.
0: Все кино.
1: Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сообщил о начале съемочного процесса научно-фантастического сериала «Через тернии к звездам». Проект основан на романе «Поселок» писателя Кира Булычева. Действие сюжета разворачивается в 23 веке. Земля густо перенаселена. Исследовательский корабль «Магеллан» ищет пригодную для проживания планету. В первом сезоне запланировано 6 серий. Точная дата релиза будет объявлена позднее.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: В магазинах на Сене саженцы голубики

0: все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Переходим к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 15, днем плюс 21, плюс 22.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Личине госавтоинспекция проводит дополнительные профилактические мероприятия. В эти дни в центре особого внимания маршрутки и автобусы, а также грузовики. Тему продолжит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых два водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 4 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства, 13 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 12 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине. 17 по 23 августа на территории Лидского региона проходят профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств. Уже выявлено

0: 4 нарушения среди водителей маршрутных транспортных средств. В одном случае водитель нарушил требования дорожного знака, а также 3 водителя пользовались мобильным телефоном во время движения с помощью рук. Проводятся рейдовые мероприятия с транспортной и налоговой инспекцией. Мониторятся камеры видеонаблюдения. Сотрудники госавтоинспекции выезжают в скрытый контроль за дорожным движением. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров. 17 по 24 августа на территории страны проходят профилактические мероприятия в отношении водителей грузовых транспортных средств. В период мероприятия задействован скрытый и смешанный контроль за дорожным движением, а также камеры видеонаблюдения для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей грузовых автомобилей. Наиболее распространенными нарушениями является игнорирование требований дорожных знаков, а также правил перевозки грузов.
1: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 21 августа. С 9 до 15 часов в населенных пунктах Верхлида, Красное, Микуличи в связи с ремонтом линии электропередачи. Пластик, который сегодня широко используется в производстве, может оставаться в окружающей среде десятки и даже сотни лет. Белорусские ученые ищут способ ускорить процесс его разложения с помощью микроорганизмов. Одну из таких бактерий исследователи обнаружили в Слепянской водной системе. Сейчас специалисты изучают ее геном, чтобы понять, какие механизмы позволяют микроорганизму утилизировать полимеры. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 20 августа. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 98 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 45 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 58 копеек за 100 российских рублей.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер южный ночью слабый, днем 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 21-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу. Доборные элементы собственного производства. Современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Спокойной всем дороги. Необычное живописное ДТП произошло в Китае. Белый кроссовер после маневра вылетел с дороги и оказался подвешен между деревьями и электрооборудованием. Кадры с места аварии разошлись по соцсетям, а пользователи уже шутят, что автомобиль устроил себе парковку в воздухе. Машина ехала по средней полосе, после чего пересекла сплошную и резко ушла влево. После прыжка машина врезалась в край скалы у туннеля и оказалась зажата между деревьями и расположенной внизу электроустановкой. Капот задрало вверх, а на лобовое стекло и крышу красиво осыпались розовые лепестки. Выглядело это так, будто машина зависла между электрооборудованиями и цветущими деревьями, будто водитель пытался припарковаться на декорациях к весенней фотосессии. Конечно, самостоятельно открывать двери и безопасно выбраться из салона было сложно, поэтому спасателям пришлось поднимать лестницу и эвакуировать двух находившихся внутри людей. К счастью, все обошлось без тяжелых последствий. Кадр действительно получился эффектным: белый автомобиль, розовые цветы и зеленый склон. Но лучше финал любой поездки все-таки парковка на колесах, а не на деревьях.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-2006. Подробности или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
7: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
8: Улица Крупской, 80.
9: Реклама на Лидер FM. 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Переходим к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 15, днем плюс 21, плюс 22.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars с

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 22 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Сборная команда молодых специалистов сферы культуры Лидского района приняла участие в 6-м областном фестивале творческих молодежных лабораторий «Проект Мастатство», который проходил на протяжении 2 дней на Августовском канале под Гродно. Он объединил около 250 работников культуры со всей Гродненской области, включая молодых специалистов. Участники защищали творческие презентации, участвовали в дебатах об искусственном интеллекте, сражались в зрелищных спортивных состязаниях и не только. Команда «Микс» Лидского района выступила достойно и стала лучшей в области. В отношении жителя Слонима возбуждено уголовное дело за хулиганство. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома, рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
2: В начале августа в Слониме к 24-летнему местному жителю пришли в гости знакомые. Застолье сопровождалось алкогольными напитками. В ходе бурного обсуждения одной из тем между хозяином и гостем завязался словесный конфликт. Сказанное собеседникам не понравилось владельцу квартиры. Обидевшись, он вышел на балкон подышать воздухом, взяв с собой табачные изделия и кружку со спиртным. Однако ссора продолжилась, и там в порыве ярости мужчина швырнул кружку, которая вылетела из окна многоэтажки и приземлилась прямо на лобовое стекло припаркованного во дворе дома без нарушений ПДД новенького паркетника. Стекло, как и керамическое изделие, разбилось. Утром владелец автомобиля обнаружил повреждение и обратился в милицию. Сыщики уголовного розыска Слонимского РУВД оперативно установили личность нарушителя. Подозреваемый раскаялся в содеянном и уже возместил причиненный ущерб, ради чего ему пришлось оформить кредит в банке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На этом не все. Еще больше информации найдете.

0: наших страничках, то займемся Телеграм и Инстаграм.
1: Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье 23 августа матч 21-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать лидера первенства «Ниву». Начало игры в 17 часов, вход свободный. Напомним, «Лида» в турнирной таблице занимает 4-е место.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер южный ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 21-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
8: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
9: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
10: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Замечательного всем вечера. В Пекине этой осенью откроется необычная теплица площадью 7000 квадратных метров, где посетители смогут увидеть растения, светящиеся в темноте. Растения нынешнего поколения излучают слабый зеленый свет при полной луне, который особенно хорошо заметен в безлунные или пасмурные ночи. В третьем поколении искусственный интеллект оптимизирует механизм, чтобы растения сохраняли стабильную видимость даже при менее ярком свете луны. С помощью искусственного интеллекта ученые усиливают их свечение и работают над созданием растений разных цветов. Разработчики уверяют, что растения безопасны для окружающей среды, а теплицы защищены от насекомых. В будущем ученые рассчитывают использовать светящиеся растения для ночного освещения парков и дорожек, чтобы сократить потребление электроэнергии.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. Закотелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

0: Сочи арт-пицца – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
0: Улица Крупской, 80.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. Переходим к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14, +15, днем +21, +22.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде продолжается реконструкция объездной дороги. Стоимость объекта – 42 миллиона рублей. Финансирование идет из республиканского бюджета и рассчитано на 2 года. Завершатся работы в октябре 2027-го. Часть выделенных средств пойдет на замену коммуникаций, остальные – на дорогу. Она будет двухполосной в каждом направлении с разделительной полосой и освещением. Вдоль с одной стороны обустроят велосипедную и пешеходную дорожки, а с другой – напротив жилой застройки – пешеходную. Будут оборудованы и пешеходные переходы. Летние каникулы подходят к концу, и школьникам нужен плавный переход от отдыха к учебной деятельности. С этой целью психологам отдела общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии был организован летний нейроинтенсив для учащихся, посещающих воспитательно-оздоровительные лагеря. Мероприятия стали частью проекта «Лида – здоровый город», а также областной акции «Лето на здоровье». Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 22 и 23 августа улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа. Хоккейный клуб «Лида» в напряженном противостоянии не смог переиграть гродненский «Неман». Очередной матч Кубка Солея состоялся накануне на арене Ледового дворца. Основное и дополнительное время победителя не выявило и завершилось в ничью 1-1. А в серии буллитов успех был на стороне гостей 1-2.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер южный ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 21-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет. Игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-0280 или в директ Instagram Kiwi English Studio.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
3: Внимание, найден пострадавший в кровати.
2: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
4: Не прожигай свою жизнь.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
6: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Ларису Александровскую называли белорусской примадонной и всегда с восторгом встречали зрители на родине и за рубежом. Эту женщину описывали как сочетание огромного таланта и невиданной красоты. Лариса Александровская оставалась символом белорусской культуры, визитной карточкой Беларуси. И вполне закономерно, что она в нашей республике стала первой женщиной, удостоенной звания народной артистки БССР, а после народной артистки СССР. Белорусская оперная певица обладала уникальными вокальными данными, ее называли белорусским соловьем. Ее имя носит детская музыкальная школа искусств №1 в городе Минске. Здесь же, в Минске, и родилась сама Александровская. С детства увлекалась музыкой, народными песнями, выступала в самодеятельности. Спасаясь от войны, ее семья в 1914 году переезжает в Петербург. Там она впервые знакомится с творчеством профессиональных оперных певцов. А на одном из гимназических вечеров ее выступление отметила солистка Мринск оперы и предложила начать занятия пением. Но из-за развода родителей Ларисе пришлось оставить занятия и вернуться в Минск. В качестве певицы Лариса Александровская выступала в полупрофессиональном театре при политотделе Западного фронта. А в 1924 году поступила в Минский музыкальный техникум. Выпускной работой певицы была партия Маргариты из оперы «Фауст», которую она исполнила на белорусском языке. В 1940 году она получила звание народной артистки СССР. Во время Великой Отечественной войны выступала с концертами в госпиталях, партизанских отрядах и на фронте. После войны активно занималась общественной деятельностью.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
4: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
5: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Переходим к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 15, днем плюс 21, плюс 22.
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в ходе реконструкции участка объездной дороги будет оборудован первый в городе подземный пешеходный переход. Он будет находиться в районе гипермаркета. По словам ведущего инженера технического надзора РУП «Гродно Автодор» Олега Конона, пользоваться им смогут и люди с ограниченными возможностями. Кроме этого, на участке объездной, где сейчас идет реконструкция, появятся 5 регулируемых пешеходных переходов. Завершить работы на данном объекте дорожники должны в октябре следующего года. Обновлено будет почти 4 километра. За сутки подразделениями МЧС области было совершено 57 выездов, из них 2 – на пожары. В Лидском районе горела хозяйственная постройка, в Гродно – легковой автомобиль. Люди не пострадали. Спасатели напоминают, чтобы не попасть в списки погорельцев, соблюдайте правила безопасности. Будьте предельно осторожны в обращении с огнем. Содержите в исправности печное отопление и не перегружайте электросеть. В случае пожара вызывайте спасателей по телефонам 101 или 112. На Личине госавтоинспекция проводит дополнительные профилактические мероприятия. В эти дни в центре особого внимания маршрутки и автобусы, а также грузовики. Тему продолжит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: 17 по 23 августа на территории Лидского региона проходят профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств. Уже выявлено 4 нарушения среди водителей маршрутных транспортных средств. В одном случае водитель нарушил требования дорожного знака, а также 3 водителя пользовались мобильным телефоном во время движения с помощью рук. Проводятся рейдовые мероприятия с транспортной и налоговой инспекцией, мониторятся камеры видеонаблюдения. Сотрудники госавтоинспекции выезжают в скрытый контроль за дорожным движением. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров. 17 по 24 августа на территории страны проходят профилактические мероприятия в отношении водителей грузовых транспортных средств. В период мероприятия задействован скрытый и смешанный контроль за дорожным движением, а также камеры видеонаблюдения для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей грузовых автомобилей. Наиболее распространенными нарушениями является игнорирование требований дорожных знаков, а также правил перевозки грузов.
2: В Лидском замке прошел новый квест «Тайны средневековой охоты». Участники погрузились в атмосферу 14 века. Они не просто изучали историю, а проверили свою меткость, выносливость, тактику в метании, стрельбе из лука, сражений на мечах в замковом дворе. В лабиринтах башен послушали голоса дикого леса, познакомились с рыцарским этикетом и узнали секреты замковой кухни, развеяв мифы о продуктах той эпохи.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, днем 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 21-22 градуса тепла.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Я когда-нибудь замерзну в этом городе. Туман осел на улицах, и внутри меня не подобрать слова. И я бегу к тебе снова без повода.